0: меня сами есть хробаки. Куак-куак.
1: Жаба кука споза плота, чоса гибе уж не зглотать.

Озрите, садите, ако течет река. Лениво, ай быстро, аж до течет некам. Видите те руже, не подлягну мразу, претоже сам всетки всадил до образу.

чё к тому тревать? Ждете опять простой, приведем вас гаем бай горой густой, поведем вас цестом, цестом, чё са точи, так, как ото хцели мальярове очи. Кто ма добру волю, не вшимне си ани, že aj maliar býva občan.